0: Ну, это и Индии касается, Малайзия. И, как вот говорят, худший результат будет, что из 10 воздушных боев сухой проиграет, допустим, один бой. А, как правило, это происходит все вот реально сухой, и они выигрывают в сухую в силу всех возможностей. И это еще на самолетах четвертого поколения. Самолеты пятого поколения, сейчас вот переучиваем заказчиков на самолеты пятого поколения, или даже самолет 4++, Су-35. Летчики, пролетавшие, допустим, на Су-30, они просто поражаются, как. Но это такая мощь, это такая эргономика, авионика. Несмотря на то, что очень опытные летчики, но самые восторженные отзывы у них. И при том, что они, еще раз повторюсь, что они на самолетах четвертого поколения, 4+, они одерживают победы в сухую.
1: Техника,
0: Да,
1: техника.
0: поэтому тут хочется сказать, что российский налогоплательщик должен понимать, что средства наши идут не зря. То есть с уверенностью я вот могу сказать, что российская боевая авиация, оперативно-тактическая, она лучшая в мире.
1: Сергей Леонидович, спасибо вам огромное. Очень жалко, что нужно завершать наш разговор. Напоминаю, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. В нашей студии был Сергей Леонидович. Еще раз благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: В эфире Радио России была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа. Приветствуйте, Ольга Ивановна.
2: Как с вами интересно всегда, да.
1: Благодарю
2: Чем
1: вас.
2: Чем вы удивите меня на этот раз?
1: Я
2: Какой
1: бы
2: вопрос вы припасли?
1: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
2: А никак.
1: Вот, спасибо, вот, всего доброго.
2: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, меня всех смущает.
1: Нет, нет, да, тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
2: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот, чем понять, насколько это чревато,
1: насколько это чувство искренне.
2: Искренне, да?
1: И как долго это будет длиться? Долгосрочно ли вот это еще важно?
2: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений? Вы ищете? Или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать в своей жизни? Это очень важно. Потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя решение.
1: Односторонним.
2: Mm-hmm. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
1: Но другому придется согласиться.
2: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Вообще, любовь и влюбленность, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну, вот просто не раньше. Поэтому, если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравится друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли.

0: решили, что такая жизнь вам не интересна, и говорить уже не о чем. И...
1: Это не ваше, или это не мое, да?
0: Ой, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях, и слава богу. Это не как в старину, когда...
1: Стерпится-слюбится.
0: Стерпится-слюбится, и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
1: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
0: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить... время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. Да, вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом и понять, манипуляция это или нет.
1: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием. Да? Ну, вот я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно на уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
0: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критерий, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях, конечно. Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность, вы вообще доверчивый человек, пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем, ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее. Это когда мы говорим, любит ли мужчина, да. Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этим нытьем, идти к психологам или к подругам.
1: Ну, вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали ли, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? А может... Вот, как ведь всегда, это... золотая середина нужна.
0: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, где ты, как ты.
1: Во всем какие-то хитрости.
0: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что мы можем все.
1: Главное правильно распорядиться.
0: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
1: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
0: Как правило, тревога возникает из ощущения, что, во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины. Он вообще понимает, с кем он встретился.
2: До такой степени все нехорошо, да?
0: До такой степени все хорошо.
2: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
0: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
2: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, поэтому, вы тоже в этот вот момент пропустили.
0: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, будь уверенной, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
2: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
0: Взаимно.
2: Слышали,
0: было,
2: да, классно, какая, да, тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
3: Психология. Культ-бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
4: Культ-бригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культ-бригада. Слушайте по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы обратимся к группе «Пикник» и альбому «Три судьбы», вышедшему в 2011 году. Это необычный релиз. В него вошли русские народные песни, песни гражданской войны, а также композиции русских и советских авторов. Кроме того, это первый в истории группы альбом, в котором были представлены песни, написанные не участниками коллектива. Открывает диск песня «Ой, мороз, мороз».

Песни, вошедшие в альбом «Три судьбы», оказались настолько переработаны в стиле пикника, что можно сказать, что это вариация автора на тему народных песен, а многие проигрыши полностью авторские. Все композиции в альбоме исполнены в акустическом звучании. Продолжает пластинку песня «Полюшка, поле», которая в нашей стране известна буквально каждому, но ее знают и исполняют и далеко за пределами России. Песня считается народной, но тем не менее у нее есть официальные авторы. В 1933 году композитор Лев Книппер наиграл этот мотив случайно в порядке импровизации, когда развлекал друзей на даче игрой на пианино. Поэт Виктор Гусев написал стихи. Впервые песня прозвучала в 4-й симфонии Льва Книппера, поэма о бойце-комсомольце, а уже позже появилась и на эстраде. Ее исполняли во многих странах мира и в разных вариациях. Особенно музыкальная линия стала популярной в рок-музыке. А группа «Пикник» представила свою акустическую версию «Полюшка, поле».

альбом «Три судьбы» вошла еще одна известная песня «Черный ворон». Она также считается народной, но наиболее вероятно, что сначала песня была авторской. В начале 19 века молодой офицер Невского пехотного полка Николай Веревкин совмещал армейскую службу с сочинением песен и в 1831 году написал стихотворение «Под ракитою зеленой». После публикации в журнале «Русский инвалид» эти строчки ушли в народ и стали текстом песни в различных вариантах. «Черный ворон» считается казачьей песней и рассказывает о последних минутах жизни казака. По жанру это жестокий романс. Как и прозвучавшую «Полюшка, поле», композицию можно услышать в репертуаре рок-коллективов, в том числе и у группы «Пикник».

Еще одной старинной песней, вошедшей в эту работу, стал романс «Сомнение». Это романс «Элегия» композитора Михаила Ивановича Глинки на стихотворение Нестора Васильевича Кукольника был написан еще в 1838 году и является одним из наиболее известных и исполняемых романсов композитора. Его исполняли многие певцы, одной из самых популярных стала версия Федора Шаляпина. «Пикник» использовали не весь оригинальный текст песни, а сам романс представили в другом восточном стиле.

На обложке альбома «Три судьбы» изображена рука с линиями на ладони. Это оформление создал художник Лео Хал. Группа хотела именно этим рисунком оформить диск. И, как пояснял Эдмунд Шклярский, судьба и линии на ладони переплетены между собой, как судьба одного человека и судьба целого народа. Еще одним треком пластинки стала также старинная песня «Люба, братцы, Люба», которая рассказывает трагическую судьбу храброго воина и восхваляет доблестных солдат. В этой песне нет четких признаков какого-либо исторического сражения, однако историки пришли к выводу, что в тексте описывается русско-турецкая война в последней четверти 18 века. В это время велась активная борьба с Османской империей за Крымский полуостров и выход к Черному морю. По официальной версии, песня посвящена Матвею Платову, полководцу, который в 1774 году выиграл сражение. Турецких воинов было почти в 20 раз больше, но действия Платова привели к триумфальной победе. Официального автора произведения «Люба, братцы, Люба» нет. Песня считается народной, но прообразом текста песни можно считать строки из стихотворения «После учения» с командиром Хватом «Люба, братцы, жить», который написал уже прозвучавший выше Николай Веревкин. И сейчас мы услышим, как эту песню представила группа «Пикник».

Альбом «Три судьбы» получился по подбору песен очень народным. Лидер коллектива «Пикник» Эдмунд Шклярский говорил, что трагедия этих песен заключается в том, что один народ, существо одного организма, был разделен на две части во время гражданской войны. По какую бы сторону баррикад ни находились бойцы, песни у них были похожи, а жили одним и тем же. Иностранец, не вникающий в смысл текста, эти песни не различит. И наш эфир завершит еще одна из таких народных песен «Ой, да не вечер». Друзья, о других историях альбомов и песен слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Поздравляю вас, группа «Пикник». Всего вам доброго и слушайте рок!

0: Радио России. Ко дню Великой Победы.
1: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
0: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
2: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
0: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России сегодня отмечают великий праздник, День Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади Южно-Сахалинска состоялось торжественное шествие. Его возглавила знаменная группа роты почетного караула гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа. За несколько часов до полуночи стало известно, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. Трамп также заявил о готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине и допустил дальнейшее продление перемирия. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России сегодня отмечают великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. На фронте с 41 по 45 год с обеих сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек. Однако расчет оккупантов на быструю победу над советским народом потерпели крах. 9 мая 1945 года было официально объявлено о подписании капитуляции Германии. В этот день традиционно по всей России проходят военные парады. Первый из них прошел сегодня на главной площади Южно-Сахалинска. Торжественное шествие возглавила знаменная группа роты почетного караула гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа с государственным флагом России и копией Знамени Победы, водруженного над Рейхстаг в мае 45 года. Всего по площади Победы прошли более 900 человек, в том числе около 300 военнослужащих Министерства обороны. Отдельной колонной мимо ветеранов и гостей военного парада прошли женщины-военнослужащие. Парад принимал исполняющий обязанности командира гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа полковник Андрей Гречко. Пешее прохождение парадных расчетов завершил военный духовой оркестр. За несколько часов до полуночи стало известно, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии. Оно пройдет с 9 по 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Трампа приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом. Также сообщается, что достигнута договоренность в рамках перемирия провести обмен пленными с Киевом по формуле 1000 на 1000.
2: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули,